Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 106.9 FM. В Тольятти 7 часов. СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23, Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один.
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
7: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Мамы, папы, скоро в школу!
2: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto.changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега». Радио «Омега».
4: Золотые хиты в Тольятти на 106.9 FM.

0: радио Омега.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на радио Омега.
2: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск, и директор уже пьет волокордин.
6: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63-20-36.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема» не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
4: 16+. «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.

0: Приезжай.
1: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18-19.

0: 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
5: «Миллион капелек» – то, что нужно детям.
4: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
6: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти», 17 сентября ДК «Тольятти Азот», 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг, встряхните вечер.
7: МАУ городского округа Тольятти, драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31, ОГРН 102-630-199-0330.
8: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».
9: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 9 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Специализированный застройщик стройинвестиций», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-999. Сегодня у нас с вами малооблачно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, в течение дня 22-24.
0: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
0: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 5555555.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига, при покупке костюма, костюм в подарок. При покупке рубашки, рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа мороженое «Рожок черная смородина» по суперцене 49,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 августа 1989 года космический аппарат Voyager 2 впервые показал миру кольца Нептуна, восьмой самой удаленной планеты Солнечной системы. После 12-летнего путешествия зонд пролетел мимо нее на расстоянии 48 тысяч километров и сфотографировал кольца, которые прежде были смутной догадкой. Эти кольца особенные, разорванные круги, будто намеки на незавершенный рисунок. Их и называют дуги. Это частицы льда, пыли и органических соединений, которые под действием радиации собрались в кучные группы и охватили только часть орбиты. Кольца Нептуна не такие ледяные и сияющие, как у Сатурна. Они тусклые, темные и почти не отражают свет. По законам механики, сгустки частиц должны быстро рассеиваться и образовывать однородное кольцо, но это не происходит, и ученые считают, что их удерживает гравитационное влияние небольшого спутника Нептуна – Галатеи. Но ее одной мало, и, возможно, у планеты есть еще один, пока не открытый, крошечный спутник. У колец Нептуна есть имена. Самая удаленная от планеты дуга и самая яркая – Адамс. Другие названы в том числе «Свобода», «Равенство» и «Братство».
3: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, семейные дела будут раздражать. Родственники подольют масло в огонь. Сомнений. Не планируйте ничего важного. Тельцы, не стоит пытаться объять необъятное. В сутках, как их не растягивай, всего 24 часа. Близнецы, не принимайте близко к сердцу небольшие неприятности. Они не повлияют на результат того, что вы делаете. Раки, хорошо бы отдать долги или сделать генеральную уборку в доме, или и то, и другое. Это вернет вам душевное равновесие. Львы, есть опасность пойти на поводу у своих желаний, которые явно расходятся с возможностями. Будьте осторожны. Девы, не планируйте новых дел. Гораздо эффективнее будет закончить то, что было задумано вчера. Весы, не принимайте решения в одиночку. Груз ответственности стоит разделить с близкими или другими заинтересованными людьми. Скорпионы, день опоры на прежний опыт и использование накопленных ресурсов. Можно тратить деньги на большие проекты. Стрельцы, если вы не уверены в своих решениях, лучше еще немного подумать. У вас есть время. Козероги, возможен конфликт между личными желаниями и делами семьи. Может активироваться старый конфликт с близкими. Водолеи, могут возникнуть конфликты с родственниками из-за общей собственности или финансов. Решить их будет непросто, но возможно. Рыбы, близкий человек может преподнести сюрприз двойственного характера. День может быть испорчен плохим настроением.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
3: Это радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
2: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
3: МАУ городского округа «Тольятти». Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город «Тольятти». Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни-С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto.changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 10 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Специализированный застройщик стройинвестиций», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-999. Сегодня у нас с вами малооблачно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, в течение дня 22-24.
0: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
0: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Соблюдение скоростного режима экономит приличные суммы и лишь незначительно увеличивает время в пути. К такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты на основе анализа данных 120 миллионов реальных поездок. Оказалось, что свыше 40% поездок американцев проходят с превышением скорости. Водители проводят за рамками лимита 12% всего времени в пути. Привычка постоянно обгонять и агрессивно ускоряться дает ложное ощущение контроля над временем. Но статистика показывает, что при среднем ежедневном маршруте в 46 километров превышение скорости помогает выгадать всего 54 секунды. А на высоких скоростях резко растет сопротивление воздуха, а вместе с ним и аппетит мотора. Отказ от агрессивной езды мгновенно снижает расход топлива. В рамках одной короткой поездки соблюдение скорости экономит около 18 центов. Но на длинных дистанциях эта цифра быстро превращается в сотни долларов. Спокойная езда по правилам – простой способ оптимизировать личный бюджет.
0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Креветки королевские 479,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».
5: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 августа 1862 в пригороде Парижа родился композитор Клод Дебюсси, ведущий представитель музыкального импрессионизма. Его с детства обучали игре на фортепиано, а одной из первых наставниц была ученица композитора Шопена. Уже в 10 лет Клод поступил в Парижскую консерваторию, где поссорился с учителем гармонии. Позже Дебюсси писал, что в консерватории гармонию преподают как напыщенно-смешной способ сортировки звуков. Сам же он стремился передать в музыке мимолетные впечатления и тончайшие эмоциональные состояния, как художники-импрессионисты. Его музыку называют воздушной и сказочной, с которой можно услышать шум моря, увидеть лунный свет и ощутить движение облаков. Самой известной мелодией Дебюсси считается фортепианная пьеса «Лунный свет». Ее обожают современные режиссеры. Она звучит в том числе в картинах «11 и 13 друзей Оушена», «Восстание планеты обезьян» и «Сумерки. Сага затмения».

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек». Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
1: ПО Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка. На Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 11 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. Сегодня у нас с вами малооблачно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, в течение дня 22-24.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. ТИСО. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63-20-36.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
1: 22 августа 1989 года космический аппарат Voyager 2 впервые показал миру кольца Нептуна, восьмой самой удаленной планеты Солнечной системы. После 12-летнего путешествия зонд пролетел мимо нее на расстоянии 48 тысяч километров и сфотографировал кольца, которые прежде были смутной догадкой. Эти кольца особенные, разорванные круги, будто намеки на незавершенный рисунок. Их и называют дуги. Это частицы льда, пыли и органических соединений, которые под действием радиации собрались в кучные группы и охватили только часть орбиты. Кольца Нептуна не такие ледяные и сияющие, как у Сатурна. Они тусклые, темные и почти не отражают свет. По законам механики, сгустки частиц должны быстро рассеиваться и образовывать однородное кольцо, но это не происходит, и ученые считают, что их удерживает гравитационное влияние небольшого спутника Нептуна – Галатеи. Но ее одной мало, и, возможно, у планеты есть еще один, пока не открытый, крошечный спутник. У колец Нептуна есть имена. Самая удаленная от планеты дуга и самая яркая – Адамс. Другие названы в том числе «Свобода», «Равенство» и «Братство».
0: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8. Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема» не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil. 16+. «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН, 114-632-456-07.
2: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти», 17 сентября. ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте Театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти. Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Амер».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овена, семейные дела будут раздражать. Родственники подольют масло в огонь, а сомнений не планируйте ничего важного. Тельцы, не стоит пытаться объять необъятное. В сутках, как их не растягивай, всего 24 часа. Близнецы, не принимайте близко к сердцу небольшие неприятности. Они не повлияют на результат того, что вы делаете. Раки, хорошо бы отдать долги или сделать генеральную уборку в доме, или и то, и другое. Это вернет вам душевное равновесие. Львы, есть опасность пойти на поводу у своих желаний, которые явно расходятся с возможностями. Будьте осторожны. Девы, не планируйте новых дел. Гораздо эффективнее будет закончить то, что было задумано вчера. Весы, не принимайте решения в одиночку. Груз ответственности стоит разделить с близкими или другими заинтересованными людьми. Скорпионы, день опоры на прежний опыт и использование накопленных ресурсов. Можно тратить деньги на большие проекты. Стрельцы, если вы не уверены в своих решениях, лучше еще немного подумать. У вас есть время. Козероги, возможен конфликт между личными желаниями и делами семьи. Может активироваться старый конфликт с близкими. Водолеи, могут возникнуть конфликты с родственниками из-за общей собственности или финансов. Решить их будет непросто, но возможно. Рыбы, близкий человек может преподнести сюрприз двойственного характера. День может быть испорчен плохим настроением.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
3: Это радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти полдень.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3/1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду. Осадков не будет. Ветер южный слабый. Ночью до +17 градусов, а днем 24-26.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Креветки королевские 479,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Одна из самых знаменитых картин Пикассо «Девочка на шаре». Она была написана во время так называемого розового периода, когда Пикассо писал все картины в розовом цвете. Сегодня «Девочка на шаре». Как ни странно, но эта картина, одна из самых узнаваемых и значимых у Пикассо, была написана практически в самом начале его карьеры, в 1905 году. Персонаж картины имеет реальных прототипов. Это акробат бродячего цирка Медранойл, который тогда выступал в Париже. Пикассо стал настолько своим в цирковой среде, что его часто принимали за акробата-иммигранта. Розовый период в творчестве Пикассо также часто называют цирковым. Искусствоведы объясняют появление розовых тонов тем, что купол в цирке Медранойл был розовым. «Девочка на шаре» — это, в общем, плагиат. Если хотите в этом убедиться, поищите статуэтку «Мальчик, балансирующий на шаре» Йоханнеса Гетца. Статуэтка была создана в 19 веке. В первых набросках Пикассо тоже была не девочка, а мальчик. Повторить позу «Девочки на шаре» невозможно. Для удержания баланса на идеальной сфере, выгнувшись в такой траектории, нужно опереться на стопу полностью. На горизонте картины можно увидеть белую лошадь. В цирковой символике это знак скорой смерти артиста. Во время работы над полотном от тяжелой болезни умирал близкий цирковой друг Пикассо. Кроме того, пока Пикассо нарисовал «Девочку на шаре», в Париже разразился скандал. Из бродячих труп регулярно пропадали маленькие акробаты. Их крали другие цирки-конкуренты, чтобы переучивать и заставлять выступать под новыми именами. Эта картина была быстро продана в Россию. В 1913 году ее купил знаменитый меценат Савва Морозов. И с тех пор она практически не покидала страну. В 1971 в Советском Союзе выпустили марку номиналом 20 копеек, которая сейчас считается редкостью. Нумизматы ее очень любили, марка «Девочка на шаре». И что на первом месте? «Девочка на шаре» оказалась одной из самых дешевых картин Пикассо. Первая владелица картины, знаменитая писательница Гертруда Штайн, купила ее у Пикассо всего за 200 франков, около 40 долларов на тот момент. Савве Морозову картина обошлась в 16 тысяч франков. Самая же дорогая картина Пикассо «Женщина с часами» была продана с аукциона «Сотбис» за 139 миллионов долларов.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: 555-555.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
5: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
6: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио 1.

Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции. Премиум-резиденция Парус». Телефон продаж 740.

0: 43-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 13 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер южный слабый, ночью до плюс 17 градусов, а днем 24-26.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа масло сливочное «Пестравка» 82,5% по суперцене 179,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один?
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: Три.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.

лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Реклама.
1: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль». Тот самый вкус из детства. Мороженое «Гост» на сливках, в вафельном стаканчике от «Белой долины». Всего 19 рублей 99 копеек за 80 граммов. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема» не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
7: 16+. «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
8: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14:00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочу клубнику.
2: Хочу арбуз.
3: Освежит ваш день легко бренд Тольятти Молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
4: Здоровым быть легко с Тольятти Молоко.
5: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto.changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
7: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
8: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
9: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
10: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти», 17 сентября ДК «Тольятти Азот», 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг, встряхните вечер.
11: Городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».
12: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер южный и слабый. Ночью до плюс 17 градусов, а днем 24-26.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 августа 1862 в пригороде Парижа родился композитор Клод Дебюсси, ведущий представитель музыкального импрессионизма. Его с детства обучали игре на фортепиано, а одной из первых наставниц была ученица композитора Шопена. Уже в 10 лет Клод поступил в Парижскую консерваторию, где поссорился с учителем гармонии. Позже Дебюсси писал, что в консерватории гармонию преподают как напыщенно-смешной способ сортировки звуков. Сам же он стремился передать в музыке мимолетные впечатления и тончайшие эмоциональные состояния, как художники-импрессионисты. Его музыку называют воздушной и сказочной, с которой можно услышать шум моря, увидеть лунный свет и ощутить движение облаков. Самой известной мелодией Дебюсси считается фортепианная пьеса «Лунный свет». Ее обожают современные режиссеры. Она звучит в том числе в картинах «11 и 13 друзей Оушена», «Восстание планеты обезьян» и «Сумерки. Сага затмения».

0: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
1: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
3: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками? Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
4: Мамы, папы, скоро в школу!
5: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: реклама.
1: В кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 555-555.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: По Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка. На Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер южный и слабый. Ночью до плюс 17 градусов, а днем 24-26.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа мороженое «Рожок Черная смородина» по суперцене 49,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
7: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Мамы, папы, скоро в школу!
4: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
6: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
7: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК Тольятти, 17 сентября. ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте Театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
8: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти. Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио «Омега».

0: всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда. Специальности: пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия: Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
4: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
6: Уже более 15 лет.
5: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь.

0: Звоните прямо сейчас. 63-20-36.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 5-5-5-5-5-5.
1: Сколько тебе лет?
2: 3.
1: А сколько будет? 1 + 1?
2: 3.
1: Что 3?
3: Гортензий будет 3 при покупке 2.
4: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
1: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
2: 3.
4: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
9: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
10: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио Омега.
11: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер южный и слабый. Ночью до плюс 17 градусов, а днем 24-26.

0: рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Реклама. Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
1: Здоровым быть легко. Стальяти молоко.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой. Как сказать спасибо учителю без лишних слов? Подарить классику, которую любят все. Во всех супермаркетах «Миндаль». Коробочка изысканных конфет «Феррера Роше» 125 граммов. Всего за 449 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет 1 + 1?
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: 3.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.
2: You can't touch this. You can't touch this.

0: «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14:00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: 555-555.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. По Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра. Утро до 8 вечера.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер южный и слабый. Ночью до плюс 17 градусов, а днем 24-26.

0: Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа,
1: 12+. Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема» не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
6: 16+. «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер южный и слабый. Ночью до плюс 17 градусов, а днем 24-26.

0: Реклама. Супер цены в гипермаркете «Маяк». Креветки королевские 479,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
3: It's been 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: «Поцелуй» по праву считается одной из самых известных работ австрийского художника Густава Климта. Это одна из самых дорогих картин современной истории. Сегодня «Поцелуй» Климта. «Поцелуй», как и весь так называемый «золотой период» Климта, вдохновлен византийской мозаикой. В 1903 году Климт дважды ездил в Равенну, где изучал мозаики в знаменитой базилике Сан-Витале, построенной в VI веке. Золотой период Климта продлился всего 9 лет, но именно картины этого периода пользуются сейчас наибольшим спросом и интересом. В начале 20 века «Поцелуй» считался крайне неприличной картиной, хотя обе фигуры более чем одеты. «Поцелуй» обычно представляют вытянутой картиной, что кажется логичным, ведь обе фигуры стоят. Но на самом деле эта картина имеет квадратную форму, а для открытых репродукций ее обрезают. Фигуры на картине изображены почти в человеческий рост. Размер полотна 180 на 180 сантиметров. О том, кто изображен на картине, споры не утихают до сих пор. Возможно, моделью была Адель Блохбауэр, венская светская дама и меценатка, дочь известного банкира. Но, возможно, это портрет самого Климта и его возлюбленной Эмилии Флёке. Климт был буквально одержим химией металлов. Его отец и брат были ювелирами. Помимо золота, разной пробы и серебра, в «Поцелуе» использована платина, которая не окисляется и дает холодный лунный отблеск. Из-за этого при разном освещении картина оживает. Золотые узоры то выступают вперед, то уходят в тень, создавая 3D-эффект. Министерство культуры Австрии купило эту картину, когда она еще даже не была закончена. Климт дописывал детали и исправлял анатомические ошибки еще целый год после того, как официально продал работу. «Поцелуй» является национальным достоянием Австрии и никогда не будет выставляться за границей. Полотно имеет для Вены такое же значение, как «Мона Лиза» для Парижа или «Ночной дозор» для Амстердама. Миллионы туристов покупают билеты в галерею «Бельведер» только ради этой картины. Оставить галерею без «Поцелуя» даже на месяц означает нанести колоссальный урон ее престижу и экономике. И что на первом месте? «Поцелуй» является самой дорогой картиной, проданной в Австрии. Галерея «Бельведер» купила ее за рекордную до того времени сумму 25 тысяч крон, что по текущему курсу примерно соответствует 240 тысячам долларов. Однако сейчас гипотетическая стоимость «Поцелуя» составляет от 400 до 800 миллионов долларов, а страховая оценка картины превышает 300 миллионов долларов, что делает ее одним из самых дорогих произведений искусства в мире.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
3: 16+.
4: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ka-ching.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер южный и слабый. Ночью до плюс 17 градусов, а днем 24-26.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер южный и слабый. Ночью до плюс 17 градусов, а днем 24-26.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: 2026 год станет последним для целого ряда известных моделей. Так, японская Acura прекращает выпуск седана TLX. Теперь в шоурумах бренда останутся практически одни внедорожники. Audi закрывает производство знаменитой A4, которая была на рынке с 90-х. Снимают с конвейера также пятидверные Audi A7 и S7. BMW ставит на паузу выпуск купе-кроссовера X4. Volvo завершает историю среднеразмерного седана S60 и представительского S90. Cadillac останавливает сборку кроссоверов XT4 и XT6. Заводы перепрофилируют под электромобили. Похожая ситуация у Infiniti. Марка прощается со своими основными паркетниками QX50 и QX55, не предлагая им прямой замены. Lexus сворачивает производство купе RC с атмосферным двигателем V8. А Porsche прекращает выпуск бензиновых среднемоторных моделей 718 Boxster и Cayman. Их электрические преемники появятся лишь через несколько лет. Вот такой небольшой некролог по автомобилям, которые уйдут в историю в этом году. Мир меняется. А вам какая эпоха ближе? Старая, бензиновая или новая технологичная?
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Во всех супермаркетах Миндаль. Изысканный сыр с голубой плесенью Blue Cremasso от Schonfeld. Настоящий премиальный вкус по суперцене. 99 рублей 99 копеек за 100 граммов. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
6: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
7: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти. Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа мороженое «Рожок Черная смородина» по суперцене 49,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, ситуация может измениться благодаря случайному стечению обстоятельств, но перемены будут на пользу. Тельцы, используйте день только для личных дел. Особенно благоприятно все, что связано со здоровьем и внешним видом. Близнецы, день не подходит для больших решений. Даже если кажется, что вы к ним готовы, они могут оказаться преждевременными. Раки, день может оказаться суетливым. Не составляйте большого списка дел, вы не успеете. Львы, день прагматичного мышления. Вы сможете спокойно оценить риски новых проектов или просчитать бюджет на ближайшие дела. Девы, день людей, которые портят вам жизнь. Могут произойти неприятные трения с родственниками. Весы, вы можете увязнуть в мелочах. Это день большого количества мелких дел и вопросов, требующих немедленного внимания. Скорпионы, день раздражающих секретов. Скорее всего, прояснить интересующий вас вопрос до конца так и не получится. Стрельцы, день активных подсказок от мироздания. Даже если вы не верите в знаки, они все равно будут появляться на каждом шагу. Козероги, занимайтесь только приятными делами. Вам нужна простая подпитка положительными эмоциями. Водолеи, возможно, неприятные слухи и разговоры. Не ввязывайтесь в чужие конфликты, даже если речь идет о родственниках. Рыбы, появятся новые перспективы, а вместе с ними люди, которые вселят в вас новые надежды. Отличный день.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочу клубнику.
2: Хочу арбуз.
3: Освежит ваш день легко бренд Тольятти Молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
4: Здоровым быть легко, с Тольятти Молоко.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль». Тот самый вкус из детства. Мороженое «Гост» на сливках, в вафельном стаканчике от «Белой долины». Всего 19 рублей 99 копеек за 80 граммов. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер TU-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сколько тебе лет?
2: Три.
1: А сколько будет? Один плюс один.
2: Три.
1: Что три?
3: Гортензий будет три при покупке двух.
4: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
1: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
2: Три.
4: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, ситуация может измениться благодаря случайному стечению обстоятельств, но перемены будут на пользу. Тельцы, используйте день только для личных дел, особенно благоприятно все, что связано со здоровьем и внешним видом. Близнецы, день не подходит для больших решений. Даже если кажется, что вы к ним готовы, они могут оказаться преждевременными. Раки, день может оказаться суетливым. Не составляйте большого списка дел, вы не успеете. Львы, день прагматичного мышления. Вы сможете спокойно оценить риски новых проектов или просчитать бюджет на ближайшие дела. Девы, день людей, которые портят вам жизнь. Могут произойти неприятные трения с родственниками. Весы, вы можете увязнуть в мелочах. Это день большого количества мелких дел и вопросов, требующих немедленного внимания. Скорпионы, день раздражающих секретов. Скорее всего, прояснить интересующий вас вопрос до конца так и не получится. Стрельцы, день активных подсказок от мироздания. Даже если вы не верите в знаки, они все равно будут появляться на каждом шагу. Козероги, занимайтесь только приятными делами. Вам нужна простая подпитка положительными эмоциями. Водолеи, возможны неприятные слухи и разговоры. Не ввязывайтесь в чужие конфликты, даже если речь идет о родственниках. Рыбы, появятся новые перспективы, а вместе с ними люди, которые вселят в вас новые надежды. Отличный день.
3: Романтический вечер на радио.

0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
1: Лучшие песни о любви.
0: Самые красивые баллады.
1: Романтики.

0: романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

Коряга. Тольятти, 106.9 FM. Радио.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: 99 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер TU-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.